Είσαι τρόσκου σμιάλα. Μα στα λεμά. Целый важный твой. Между брежением сумскую.